душу на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

знаков, приговора пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».

0: 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Лавра.

big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: часа. Включи любовь.
1: Хорошо, включаю Лав Радио.
2: Слушай Лав Радио дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Лав Радио.
1: Включаю Лав Радио. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: маме что-нибудь. Что у тебя есть? Не знаю, там, деньги, конфеты или, может быть, любовь. План Republic здесь на волнах Love Radio. Вместе с нами Give Me Something. 7:19 в столице. Ну, а мы тебе дадим море хорошей музыки и настроения.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Это совершенно точно будет, но прежде давайте поздороваемся, друзья. Большой-пребольшой салют шлю всем из московской студии Love Radio. Меня зовут Макс Фабиан. Пока красавцы в отпуске, пока им хорошо, пока они отсыпаются и набираются сил, я побуду здесь с вами эту недельку. Ну а дальше, до конца текущего часа, вместе с нами Сергей Лазарев, «Тут или там».
2: Тут или там, на тротуарах мокрых.
0: Чуть раньше Коста Лакоста, «А ты говори».
3: А ты говори, любовь слепая, а я тебе верю, но не доверяй.
0: И после небольшой паузы, «Добро, море, привет».
4: Море, привет, я так боялся что-то не успеть.
0: Оставайся на волнах саундтреков твоей любви. Слушай Love Radio.
5: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Мы группа Добро.
2: Встречайте прямо сейчас наш летний трек «Море, привет».
0: В эфире Love Radio.

0: Девичья группа «Добро». Море, привет, здесь на волнах Love Radio, 7.28 в столице. Мне кажется, пришло время обратиться к гороскопу. Может быть, кому-то звезды посулят море действительно.
1: Гороскоп.
2: Овны.
0: В этот день звезды рекомендуют вам придерживаться собственного мнения и не уступать позиции.
2: Тельцы.
0: Вам будет трудно усидеть на месте, переизбыток идей заставит вас метаться из стороны в сторону.
2: Близнецы.
0: Удачи сегодня на вашей стороне, особенно в плане финансов.
2: Раки.
0: Не смотрите назад в прошлое, живите здесь и сейчас.
2: Львы.
0: Избегайте конфликтов и ссор.
2: Девы.
0: Слушайте свой внутренний голос, девы.
2: Весы.
0: Пора наметить новые направления для развития.
2: Скорпионы.
0: С близкими людьми будьте мягче, уступайте и ищите компромиссы всегда.
2: Стрельцы.
0: Все переговоры пройдут результативно именно сегодня.
2: Козероги.
0: Звезды обещают вам скорые перемены. Пришла пора к ним подготовиться.
2: Водолеи.
0: Вас ждут приятные новости или сюрпризы от родных.
2: Рыбы.
0: И для нас, для рыб, хорошее время, чтобы освободить место в жизни для новых планов и идей. Надеюсь, сегодня планов и идей хватит у всех знаков зодиака. Ну а пока что Адель, Rolling in the Deep.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.

0: Билеты в лето. Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».

0: старше 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: рассказывает девушке, что однажды молодой человек ее полюбит. Самсей от Нея здесь на волнах Love Radio. 7 часов 50 минут по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Однажды, я очень надеюсь, любовь случится у каждого человека на этой земле. Ну а до конца текущего часа случится работа Satisfy. Это Келлин Харрис и Джей-Зи. Будет Сергей Лазарев тут или там. И завершим этот час треком Zone от MK и Poppy Bass. Реклама.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: Москве 8 утра. Love
1: News. Названы способы избежать блокировки счета при переводе. Дороги в столице стали качественнее. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Перевод может попасть под подозрение банков, а счет оказаться заблокированным в случае, когда операция сильно отличается по сумме от предыдущих. По словам экспертов, если деньги нужно перевести в любом случае, во избежание проблем необходимо в комментарии указать цель, например, покупка мебели. В дальнейшем может потребоваться информация о происхождении денег. Важно сохранить договор купли-продажи, документы о наследстве и другие. В столице внедряют инновационные технологии, которые позволяют ускорить процесс укладки асфальта. По словам властей, риск образования трещин уменьшается, а срок службы дорожного полотна увеличивается до 30%. В эфире Love Radio идет грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Пара кусочков шоколада на ночь испортит сон. По словам сомнологов, это лакомство содержит кофеин и теобрамин, природные стимуляторы, повышающие бодрость и частоту сердечных сокращений. Если днем оба соединения помогают сконцентрироваться, то вечером мешают расслабиться. Кроме того, шоколад богат триптофаном. Он помогает организму синтезировать гормон радости, серотонин. Похожий эффект могут давать и другие продукты. Выдержанные сыры, красное мясо, колбасы и копчености. Поэтому лучше есть их хотя бы за несколько часов до сна. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся через час.
0: Судя по последней новости про шоколад, я могу понять, что завтракать в принципе уже не обязательно, точнее ужинать поздно. Вечером, так как здоровее будешь и фигуру сохранишь, Алекс Уоррен, Fever Dream, на старте этого часа, дальше Биби Рекса, Вейлес.

0: Приятный хаос здесь на волнах Love Radio. Milky, Just the Way You Are, 8.19 по столичному. Впереди лучший саундтрек твоей любви. Погнали узнаем, кто там будет.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: До конца этого часа действительно много хороших работ услышим. Например, Кунгст и Опилус Лондон, Galaxy. Чуть раньше ждем Терри Свимса, Мистер Non It All. Всем скоро Нотр и 54 Ultra Talk to You. Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
2: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: И на волнах Love Radio Kungs и Topilus London радует нас своей шикарной и очень заводной мелодией. Трек Galaxy, 8 часов 49 минут здесь, в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а еще, если ты будешь внимательно слушать Love Radio этим летом, ты не только услышишь все главные мировые хиты, но еще и получишь шанс выиграть путешествие мечты. Вау! В нашем эфире проходит суперпроект «Билеты в лето», греческий сезон, главный приз которого морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Так что лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в большом финале. 19 июня определим победителя, который отправится в эту увлекательную страну. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а до конца этого часа встречи Адама Лаберта «Ghost Town» будет Стефани, Гвен Стефани и Эйкон «The Sweet Escape».
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: И тогда заперед нас в
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного?

0: Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: И тогда заперет нас в
2: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
3: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УКР, 105-774-68-40-95.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк, он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк.

0: 9 утра в Москве.
1: Россияне будут быстрее находить работу. Названы регионы с самой доступной ипотекой. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. Средний срок найма уменьшится до 14 дней в следующем году. По словам экспертов, представители бизнеса поняли, что затягивать процедуры нет смысла, можно лишиться кандидата. Компании сокращают количество собеседований, внедряют ИИ-инструменты для первичного анализа резюме и быстрее принимают финальные решения. Механизм параллельного импорта продолжит действовать в следующем году, заявили в Минпромторге. Власти будут следить за тем, как меняется востребованность товаров. На фоне снижения рыночных ставок по ипотеке нагрузка на заемщиков уменьшилась в большинстве регионов нашей страны, а в некоторых жилье стало доступнее. В Питере ежемесячный платеж на вторичном рынке сократился почти на 40%, в столице на 26%, а в Московской области на 21%. В числе регионов с наиболее доступной ипотекой Новосибирская и Омская области, Красноярский край и Татарстан. Николь Кидман не любит бабочек, а Хлоя Кардашьян – китов. Самые странные фобии знаменитостей найдешь на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Мужчина-магнит попал в книгу рекордов Гиннесса. Михаил Васильев притянул вес в 130 килограммов. Россиянин, который обнаружил свой необычный дар в 43 года, до сих пор не нашел причину, хотя его обследовали не один раз. Эксперты рассказали, какие промахи чаще всего отпугивают собеседников на сайтах знакомств. Это шаблонные анкеты, неудачные фото, токсичное описание с претензиями, типа «разведенки с детьми не ко мне», длинные списки требований и выжидательная позиция в диалоге. Девушкам не нравятся фото из постели или в плавках, а мужчинам – снимки с букетами или из ночных клубов. Это были новости Лав Радио. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час. Классного дня!
0: Только что, мне кажется, прозвучала настоящая инструкция о том, как нужно или не нужно, наоборот, знакомиться. Так что имейте в виду. Ну а пока хорошей музыки еще больше. Сикацо Минелли Yesterday. Дальше Медуза, Генри Камомайл.

радио.

0: Иван Бек, Амеро и Паул, Make Love здесь на волнах Love Radio. Продолжаем танцевать этим утром, 9:20 ровно, тем временем в Москве. Движемся вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Делайте любовь, дарите любовь и излучайте любовь. Именно такой посыл не только у Иманбека и товарищей, которые вместе с ним в совместке только что были, но и у нас, конечно же, до конца часа свою любовь нам подарит проект The Second Voice, Let Me Be. Чуть раньше Rush Hugel и компания I Adore You. Совсем скоро Хчоба Индия Мод Шаде. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Замечательная песня в эфире Love Radio. I adore you. Это Хьюгель, Джей Балвин или Голден Топик, Араш и Дайком. Большая звездная совместная работа. Ну а дальше звезды также будут, но в виде гороскопа. Погнали.
1: Гороскоп.
2: Овны.
0: В этот день звезды рекомендуют вам придерживаться собственного мнения и не уступать позиции.
2: Тельцы.
0: Вам будет трудно усидеть на месте. Переизбыток идей заставит вас метаться из стороны в сторону.
2: Близнецы.
0: Удачи сегодня на вашей стороне, близнецы, особенно в плане финансов.
2: Раки.
0: Не смотрите назад в прошлое, живите здесь и сейчас.
2: Львы.
0: Для львов избегайте конфликтов и ссор.
2: Девы.
0: Слушайте свой внутренний голос.
2: Весы.
0: Пора наметить новые направления для развития, весы.
2: Скорпионы.
0: С близкими людьми будьте мягче, уступайте и ищите компромиссы.
2: Стрельцы.
0: Все переговоры пройдут результативно.
2: Козероги.
0: Звезды сегодня обещают вам скорые перемены. Пришла пора к ним подготовиться.
2: Водолеи.
0: Вас ждут приятные новости или сюрпризы от родных.
2: Рыбы.
0: У рыб хорошее время, чтобы освободить место в жизни для новых планов и идей. Освобождаем смелым. Ну а пока что слушаем музыку. Heads will roll. Прямо сейчас дальше. The Second Voice. Let me be.
1: Гороскоп в эфире Love Radio.

0: радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Категория 18+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: здесь Leo World Hold On. Здесь в эфире Love Radio Боб Синклер и его легендарчик вместе со Стивом Эдвардсом, конечно же.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а мы можем продолжить эту фразу. Ну, Мира, ну, держись. Новые часы, новый плейлист уже на подходе. Ну, а пока что One Attack Cherry Lips и завершим текущий уходящий отрезок работы Roar от Кэти Перри.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: И тогда заперет нас
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: станции 10 утра.
1: Банки улучшают условия по кредитным картам. Жилье на вторичном рынке может стать дешевле. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Банки в России улучшают условия по кредитным картам, чтобы удержать клиентов. По словам экспертов, многие финорганизации дают бонусы или предлагают разные бесплатные сервисы. В то же время ожидать массового снижения ставок не стоит. Они по-прежнему превышают 50%. Вторичные квартиры будут становиться доступнее, если ставки по ипотеке еще полгода-год будут держаться на уровне 16-17%. Такой прогноз газете «Ру» дал финансист Кирилл Селезнев. По его словам, по сделкам, особенно в регионах с медленной экономикой, будет стагнация или умеренное снижение номинальных цен. Рыночные ставки по кредитам на жилье не опустятся ниже 14% раньше первой половины 2027 года. Водители освободят от платы за парковку, если внести деньги невозможно. Такие планы озвучили в Минтрансе. В министерстве также сообщили о возможности введения постоплаты. У автомобилистов будет день после начала парковочной сессии на внесение денег. Зарплаты в финансах, торговле, операциях с недвижимостью, а также в научной и технической деятельности увеличились на 20% за год. При этом абсолютный лидер по росту окладов – гостинично-ресторанный бизнес. Там заработок взлетел почти на 25%, однако он все равно остается ниже среднего по стране. Россия планирует отменить визовый режим с Индонезией, Кувейтом и Малайзией. По прогнозам властей, переговоры окончатся в этом году. Люди, которые ложатся спать и просыпаются поздно, чаще испытывают тревогу, в том числе в ночное время, выяснили иностранные ученые. В ходе исследования также стало известно, что совы чаще страдают от одиночества. Еще больше новостей в группе Лаврадио ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Надо добавить, неважно, сова ты или жаворонок, от одиночества с нами, с командой Love Radio, ты точно не будешь страдать. Прямо сейчас BTS Swim, дальше Tame Impala, Джинни Дракула, Аарон Смит, Lovely Dancing, ну и я, Макс Фабер.

0: сломанные скрипки. Здесь в эфире Love Radio. Алан Уокер, Изабель Мельхиман, Кейтрин Урайан на волнах Love Radio. 19:19 в столице. Ну и, конечно же, я хочу тебя пригласить. Пригласить прямо сейчас. Дозвониться к нам в студию по номеру 8495-956-106-6 для того, чтобы принять участие в проекте «Билеты в лето». Греческий сезон в самом разгаре. Ну и, конечно же, мы собираем пул финалистов, именно тех людей, которые 19 числа поборются за путевку на двоих на круизном лайнере из Сочи в Греции. 8495-956-106-6 жду тебя прямо сейчас.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Зиверт давит на газ. Здесь в эфире Love Radio в 10.26 по столичному. Ну а мы с тобой давим на газ в свою очередь в проект
1: «Билеты в лето. Греческий сезон».
0: Очень хочется, конечно, уже приблизиться к финалу проекта, который состоится 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Но у нас еще две трети нашего виртуального лайнера свободны. И, конечно, у каждого есть возможность дозвониться в прямой эфир и забрать свое заветное, ну и, конечно же, законное место в финале. Прямо сейчас у нас на линии Катя, она дозвонилась первая. Кать, привет!
2: Здрасте!
0: Привет, как твое настроение? Мне кажется, ты откуда-то
2: отлично
0: приехала.
2: Отлично у меня. Я как раз еду в машине из аэропорта, из Алтая.
0: Так,
2: И так дозвонилась, так счастлива.
0: Что ты делала в Алтае?
2: Ой, я что только не делала. Это не для слабонервных.
0: То есть ты отдохнула, но не наотдыхалась, да?
2: Нет, я только начала. Я только вошла во вкус. А до этого у меня отпуска не было 1000 лет.
0: Вот оно что. И ты думаешь, ну почему бы мне не съездить в Грецию? Ведь удача на моей стороне в последнее время.
2: Конечно, раз уж такая пляска. Да-да-да, я готова.
0: Давай проверим твою удачу прямо сейчас и попробуем забрать место в большом финале. У нас есть виртуальный, пока что виртуальный лайнер морской из 3 палуб и из 10 кают каждая палуба. Тебе нужно попасть в одну из этих кают, назвать номер палубы и свободную каюту.
2: Так, все, называть, да?
0: Давай, да, палуба, с нее начнем.
2: Пускай это будет 3 палуба, повыше заберусь, и пускай будет циферка 5. Я пускаю 5.
0: 3 палуба, 5 каюта.
2: Да.
0: Угу. Так, я просто хочу, чтобы мы с тобой проверили, насколько ты удачливая, и прямо сейчас мы с тобой узнаем это немедленно.
2: Да, давай.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ура, ура! Я тебя поздравляю, у тебя еще группа поддержки. С кем ты едешь?
2: Да, еще такая, мы в машине, конечно. Вам не врезаться.
0: С кем ты едешь?
2: Ура, ура!
0: Я говорю, с кем ты едешь, Катя?
2: Я еду с подружкой и ее мамой. Мы вместе отдыхали.
0: Я очень надеюсь, что, может быть, даже это получится подружку с собой взять, если ты выиграешь
2: путевочку. Конечно, я ее возьму. Я
0: с собой. С таким настроем у тебя все получится. Спасибо тебе огромное за твою энергию. Ну, а мы продолжаем. DJ Smash поет «А ты меня любишь» через секунду. Дальше его Афроджек, икона Боб, «We got that call».
1: «Билеты в лето» в эфире Love Radio.

0: Рекорды Лав Радио.
1: В Москве начали учить выйти на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
2: А Ирина Волк, она где-то там, откуда-то, оттуда пошли, видимо, да?
1: А почему ты про нее вспомнил?
2: Ну, волки никак не фигурировали в данной новости.
1: Нет,
2: ты думаешь,
1: просто,
2: это просто про собак.
1: Ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
2: Ящерицу?
1: Ну, не знаю, тут ты грукаешь.
0: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточном».

0: всему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Гали, свое топик и Fast Boy здесь в эфире Love Radio. Не могу теперь забыть тебя. Молодой человек, конечно же, я думаю, что выберется из этой ситуации. Ну а мы с тобой отправляемся практически в новый музыкальный час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ровно 9 минут осталось от текущего музыкального отрезка. Джонни Федук «Лето» продолжит час. И Алекс Гаудино и Crystal Waters закончат его треком Destination Calabria. Ну а в новом тебя уже ждут саундтреки твоей любви. Так что будь с нами.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Акведы.
9: Выбраны.
10: Документы для регистрации ИП.
9: Готовы.
11: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.ру.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на t-bank.ru.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: 11 утра в Москве.
1: Мошенники используют новое вредоносное ПО. Отели в Турции изменят систему «Все включено». Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Мошенники начали использовать новое вредоносное ПО, сообщили в МВД. Злоумышленники направляют программу в мессенджерах, по почте или в сообщениях и маскируют ее под бесплатный доступ к разным сервисам и файлам с названиями декларации или счет на оплату. После установки аферисты крадут личные данные жертвы и блокируют устройство. Стоимость машиноместа в новостройках столицы увеличилась почти на 50% за год и составила примерно 5,5 миллионов рублей. Основные причины – уменьшение объемов предложения на фоне стабильного спроса и повышение себестоимости строительства. Обучение по новой системе высшего образования будет длиться от 4 до 6 лет на уровне базового образования и от года до 2 на уровне специалитета, сообщили в Кабмине. В аспирантуре будут учиться от 3 до 4 лет. Отели в Турции обсуждают изменения в системе «Все включено». Представители отрасли изучают разные варианты, включая более гибкие пакеты услуг и расширение возможностей для путешественников за пределами гостиниц. Тейлор Свифт – самая богатая женщина в истории музыки. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Россияне, которые пишут или говорят «доброе утро» на работе, чаще страдают от выгорания. Как показало исследование, у тех, кто здоровается первым, уровень эмоционального истощения достигает 52%. Сотрудники, которые приветствуют коллег 1-2 раза в неделю, вне зоны риска. Всему виной токсичный позитив, практика демонстрации отличного настроения на рабочем месте, независимо от реального состояния. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Не буду демонстрировать токсичный позитив, но всем доброе утро, друзья! Здравствуйте! Рад вас слышать и ощущать здесь в эфире Лаврадио. Леди Гага, Just Dance. Прямо сейчас дальше Волан Робсон, Вертиго, ну и я, Макс Лабинс.

0: Флорайды. Да, очень крутой трек и максимум энергии. Я думаю, что дальше ее будет больше. 11:19 в Москве ровно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем врываться в новую рабочую неделю под самые интересные яркие хиты. До конца часа моя Мишель на малиновой луне. Раньше с нами Алекс Уоррен, Fever Dream. И совсем скоро тону от Holy Flame. Это Love Radio, наслаждайся летом и саундтреками твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Звезды Лав Радио.
1: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
2: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
1: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
2: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
1: Только ветка.
2: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
0: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: настоящие легенды российского шоу-бизнеса только что здесь в эфире Love Radio прозвучали. Команда Five Star Family и их суперхит «Вместе мы». Ну а до конца часа также прозвучит немало хитов. Two Colors, их Bloodstream, будет моя Мишель с новинкой, между прочим, на «Малиновой луне». И в финале Адамас, I Like The Way You Kiss Me. Я же Макс Фабиан, на этом прекращаю звучать в твоих динамиках. Мне на смену придет Максим Абдулин уже через минуту. Ну а прямо сейчас небольшая пауза. Всем классного дня и до завтра.
1: Реклама.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Банк. ООО «Банк.»

пятница, полдень. Колоссальный и традиционный Лав-радио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 Мадонна, Сабрина Карпентер, Кост Лакоста. На старте Your Books, Graceland. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав-радио.

0: Smash «Птица» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Базы на вес Джеймс Картер, Фэсбой, Медуза, Bad Memories. Эбен Холлоу. И сразу после небольшой паузы Сикато и Минелли есть идея. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Говорят, что про кота Леопольда снимут полнометражный фильм. Пока не раскрывают, кто будет исполнять кота Леопольда.
1: Подожди,
0: потому что у нас уже
1: человечек это будет. Я просто думаю, он будет антропоморфный кот, да, вот кот-человек, вот так выглядит. Или просто человек, который.
0: И вот и непонятно.
1: Типа кот.
0: Ну а кто сможет? Вот вспоминаем образ кота Леопольда. Такой легкое пузико.
1: Я знаю. Валдис Пельш.
0: Забирайте кастинг.
1: Отлично, подходит, идеально же.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Лав-радио.
1: Лав-радио.
2: Что, если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: признаться, мы это уже где-то слышали. Ах да, это Дежавю Джонни, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а больше саундтреков твоей любви впереди в новом часе и до финала этого. Отметится Медуза, Джеймс Картер, Элли Дью, Фэстбой, Бэд Меморис, Мари Краймбрери. Давай не ждать, сразу после короткой паузы.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Ау Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: 23 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокруг света.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
4: 18+.

точных 13:00. Люся Чеботина, Бруно Марс, Дара, Егор Крид и Нюша. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте КДДК и Алекс Альта. One and Two. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Second Voice, Let Me Be. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с какими хитами встретим следующие 40 минут этого часа. Под занавес Dua Lipa, Illusion. Чуть раньше BTS, Swim. И после небольшой паузы Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

вернулся на сцену с диссами на Дрейка и Канье Уэста. Он выступал на фестивале, исполнил более 30 треков и сделал пару диссов на своих коллег.

0: грязи.
1: Я родился в Бруклине, в Нью-Йорке, США. Зовут Шон Коннери.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на суточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: и вот с какими именно будем завершать текущие 60 минут. Под занавес этого часа Dive Into Me, Алоки Халид, Дуа Липа, Illusion и Ariana Grande Seven Rings. Сразу после небольшой паузы. Здесь на одной волне с нами.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.

плюсы дня в столице. Приветствую лично каждого, кто проводит этот день на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут этого часа Хьюгель, Джонни и Мари Краймбрери на старте Бритни Спирс, Гимми Мор. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio.

0: Ты в лето. Греческий сезон.
1: В эфире Love Radio продолжается суперпроект «Билеты в лето. Греческий сезон», главный приз в котором морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранда» по системе «Все включено». Чтобы занять свое место в финале и побороться за путешествие, прямо сейчас дозванивайся в эфир по номеру 8495-956-106-6, категория 18+.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Греческий сезон.
1: Итак, друзья, это суперпроект «Билеты в лето. Греческий сезон» в эфире Love Radio и первый этап, в котором мы по-прежнему разыгрываем морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде». Ну и чтобы пройти финал проекта и побороться за возможность туда отправиться, необходимо занять свободное место на нашем виртуальном лайнере. Что сегодня предстоит сделать Александру? Саша, я тебя приветствую.
2: Да, всех приветствую.
1: Еще раз привет, Саша. Сходу вопрос. Что нужно делать, по-твоему, чтобы не испортить свой отпуск?
2: Быть постоянно в хорошем настроении.
1: Можно ли сказать, что телефон стоит на беззвучный поставить?
2: О, его, скорее всего, вообще не надо брать.
1: Вообще не надо брать, да-да-да. Ну тогда и билеты распечатать, правильно, чтобы не были электронными. А то, значит, есть же теперь привычка все в электронном виде держать, да? Представь себе ситуацию.
2: Да, конечно. Печатаешь билеты, оставляешь телефон и летишь в хорошем настроении, вот и все.
1: Супер, отлично. Ну, записали. Будем пробовать, будем практиковать. Ну что, и теперь приступим к самому главному. У нас есть виртуальный лайнер, в котором, значит, три палубы, и на каждой палубе находится по 10 кают. Задача заключается в том, чтобы не попасть в каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников, а такие уже есть к этому дню. Итак, палуба номер 1, 2, 3 и по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты, Саш?
2: Так, я, скорее всего, выберу вторую палубу. И шестую каюту.
1: Вторую палубу и шестую каюту. Правильно тебя услышал, да?
2: Все верно.
1: Супер, ну что, давай узнаем, занята палуба, точнее, каюта, или нет?
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Так, ну что ж, отлично, отлично. Поздравляю тебя, Саш. Ты проходишь финал проекта, который состоится 19 июня в шоу «Красавцы Love Radio». Мы определим победителя, который отправится в Грецию в это время, поэтому будь, пожалуйста, с вами на связи. Ну, а все подробности и правила акции ты всегда можешь найти на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну и вы, друзья, конечно, оставайтесь с нами. Впереди много хорошей музыки о любви и, конечно, не только об этом.

0: Родители в этом году очень часто страховали своих детей, но на долю мальчиков в два раза больше страховых полисов. Подтверждаются все мысли о том, что как вообще мальчики с таким детством, которое у них есть, доживая до своего взрослого возраста. Они застрахованы. Если с ними что-то случается, их обратно вытягивают.
1: Просто нового мальчика выдают и все.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вот ты, возможно, не слышишь искусственный интеллект, а он здесь есть. Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл. Ну, все прям как у людей. Ну, а вот в какой компании будем завершать текущие 60 минут этого часа? Здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес из далекого 2000 года. Madonna Music, Нюша Аморе. И сразу после короткой паузы Mabel, Don't Call Me Up. В этой небольшой серии треков будем завершать этот час. Ну и новый проведем вместе с другими саундтреками твоей любви.
2: Реклама. Меньше минуты.

15.00 в столице. Артем Качер, Дима Билан, Анна Асти, Loud Luxury, Доминик Файк. И это далеко не весь сетап артистов, с которыми встретим первые 20 минут. На старте этого часа Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Это Дима Билан.
1: Привет, это Анна Асти. Ты слушаешь Love Radio.
2: В темном коридоре вещи.

0: Flashback. Лучше не скажешь. Алоки Джаз Глин. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми будем проводить следующие 40 минут этого часа. Talk to you and OTR под занавес. Раньше Mr. Know-It-All, Teddy Swims. Зиверт после короткой паузы.
2: Да, газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Россияне рассказали, что 10% встретили свою любовь именно в супермаркете, где определили, насколько надежен человек по корзине.
1: А может быть же и выстрел мимо, потому что, ну, например, зашла девчонка и купила продукты своей бабушке по списку от бабушки. И ты можешь неправильно идентифицировать, сказав, что неужели? Она, наверное, еще и крючком вяжет все вечера.
0: Удивительно. И в таком случае, если тебе она все же понравилась, посмотрел на корзину и говоришь, а, для бабушки? А номерок бабушки не найдется.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Фиеста, или, как сказали бы в России и странах СНГ, народное гуляние. Это Gayazos Brothers в эфире Love Radio. Кстати, в испанском городе Буньоле фиеста сопровождается киданием томатов друг в друга, томатной битвой, да? В Индии есть история, похожая с бросанием красок. Ну, а нам с вами как-то, очевидно, не полюбилось что-то друг в друга кидать. Куда уж приятнее есть блины и жечь чучело, например. Вот это другое дело.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и к этому прибавим, конечно, время в сопровождении 100% хитов. Вот с какими будем завершать текущие 60 минут. А Your Rapture под занавес этого часа. Клава Кока, Нилетто Краш и NOTR Talk to You сразу после небольшой паузы. Ну а новые 60 минут начнем с актуальных новостей.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: точных 16:00. Love
1: News. Мошенники взламывают умные гаджеты. Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты взламывают смарт-устройства через доступ к роутеру, пишет российская газета. Чтобы защитить гаджеты, специалисты по кибербезопасности советуют использовать сложные пароли в виде длинных комбинаций, которые будут включать в себя строчные заглавные буквы, цифры и специальные символы. Помимо этого, стоит скрыть видимость сети. Так Wi-Fi перестанет появляться в списке доступных соединений, и подключаться к нему без предварительного знания имени станет практически невозможно. Наиболее высокие зарплаты среди рабочих специальностей сегодня получают сварщики, машинисты, спецтехники, а также вахтовики на крайнем севере и в добывающих областях страны. Как выяснила газета РУ, доходы представителей этих направлений составляют от 210 тысяч рублей до 500 000 в месяц. При этом регионы лидеры по привлекательности – Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономный округа, Кузбасс, Дальний Восток и Чукотка. Столицы любят слушать Джигана, Айсбергерта, Татьяну Куртукову, Мию Бойко и Бирвульф, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Отмечается, что вкусовые предпочтения жителей Москвы и Санкт-Петербурга совпадают. Love Radio дарит шанс слушателям отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Победители нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности и правила ты найдешь на сайте loveradio.ru. Категория 18+. В Удмуртии продают дом в виде пиратского корабля. Почувствовать себя Джеком Воробьем на жилплощади в 158 квадратов можно за 1,5 миллиона рублей. В качестве бонуса полноценная палуба, трюм и мачты. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Дима Билан, Дуа Липа, Диджей Смэш, Егор Крид, Артик и Асти. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа. Начнем его вместе с Дженнифер Лопес, Дженни From The Block. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Дима Билан, «Молния», в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот какие хиты встретятся нам в ближайшие 40 минут. Это вы часа под занавес. The Second Voice, Let Me Be. Немного раньше Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. Паузы с Сикатой Минери, Yesterday. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Одна кошечка грустит.
1: Какая кошечка?
0: Кошка Карла Лагерфельда, ведь она так и не получила наследство.
1: Во Франции нельзя отдавать наследство кошкам. А ее забрала бывшая домработница. И теперь вот она в простом доме, ест простую еду.
0: Кошку, так сказать, раскулачили. Она начала жить обычную пролетарскую жизнь вместе с домработницей. И ждет теперь, когда же ей придет наследство.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на суточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: музыка, и иногда это все, что нужно. Any Radio Silence в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с кем будем завершать текущие 60 минут. После небольшой паузы и под занавес этого часа The Second Voice, Let Me Be, Нилетто Счастливый, Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. И в новом часе проведем время с другими 100% саундтреками твоей любви.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй...

0: столице 17 часов. Love
1: News. В школах обновят меню. Кока-кола поможет при головной боли. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти планируют ввести гипоаллергенное меню в российских школах уже в начале этого учебного года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что во многих образовательных учреждениях сейчас популярны шведские столы. Ведомство не препятствует применению такой практики при условии соблюдения всех норм. На столичных вокзалах и станциях МЦД из-за жары будут бесплатно раздавать питьевую воду. Получить ее можно до конца недели с 14 до 17.00. Ранее в Москве продлили оранжевый уровень опасности на фоне повышенной температуры. По данным метеорологов, около 30 градусов будут сохраняться минимум до вечера среды. Попытки экстренно снизить вес к отпуску чаще заканчиваются раздражительностью, апатией и эффектом депрессии, победителя сообщила психолог Татьяна Орлова. Все из-за дефицита дофамина, слишком ограниченного питания и чрезмерной важности на реакции окружающих. Специалисты советуют придерживаться более плавных методов похудения. Пинк взяла всю семью на красную дорожку премии Тони. Скорее смотри новые снимки звезды на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Эмили Блант заговорила по-русски. Режиссер Стивен Спилберг заставил актрису учить реплики на русском языке для новой картины «День раскрытия». Впрочем, звезде предложили использовать ИИ, однако она отказалась. Кола действительно помогает снять головную боль, выяснили ученые. Главную роль в этом процессе играет кофеин. Он сужает расширенные сосуды, а именно с ними часто связаны неприятные ощущения. Помимо этого, в напитке много сахара. Если мигрень вызвана падением уровня глюкозы в крови, газировка тоже окажет эффект. Однако исследователи подчеркивают, что никаких преимуществ у продукта перед традиционными чаем и кофе нет. Они тоже поспособствуют избавлению от боли. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Здравствуйте, всем говорю я, Александр Ушаков, который в ближайшие 6 часов обязательно проведет вместе с вами, с большим удовольствием опять-таки. Ну а на старте этого часа встречаем команду из Южной Кореи, BTS, с треком Swim. Всем привет!

0: Give Me Something в эфире Love Radio. Только что, где далее мы узнаем, какие еще работы появятся в твоих динамиках в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа услышим очаровательную Юлию Паршуту «Кришна».
2: Я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно.
0: Чуть ранее Леони и Калум Скотт, трек «Stay». Ну а сразу после рекламы диджея Бен Халло. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Рады Лав Радио.
1: Нашли человека, раскопали, посмотрели желудок, такие, о, древние бактерии, прям в желудке, они остались. Что делать с этими бактериями? Тесто, а потом еще и пиво. А вот есть же очень хорошо уцелевшие кости динозавра, да, например, там какая-то кожа даже. Это же суп-набор получается.
2: Никто, я думаю, кстати, еще не пробовал на костях динозавра заварить бульончик. Тирана буябейс. Велоцираптора сольник.
1: Вот это в наших блюда дня от шеф-повара. Попробуйте.
3: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Только что мы с тобой наслаждались творением Love Fool. Это современная версия шведской команды Cardigans от немецкого дуэта Two Colors. Ну а далее, сразу после рекламы, в твоих динамиках появится очаровательная Юлия Паршута с треком Кришна. Точку уже в этом часе поставит уже Бритни Спирс, You Drive Me или Crazy.
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И тогда заперет нас
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию.

скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: студійних 18.00. Love
1: News. В России не будут запрещать иностранные нейросети. Эксперты рассказали, какие фразы портят резюме. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Введение запрета на использование зарубежных нейросетей в России не рассматривается. Положение об этом в новом законопроекте нет, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Напомню, в марте в Минцифре опубликовали текст документа о регулировании искусственного интеллекта. В частности, он закрепляет само понятие, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото, видео и аудиоконтента, созданного с помощью этой технологии. Власти планируют внедрить систему подтверждения возраста для всех сайтов и платформ. Об этом пишет «Российская газета». По словам экспертов, такая функция может работать на базе сервиса через МАКС или портал госуслуги. Меры необходимы для обеспечения цифровой безопасности пользователей. Штампы вроде стрессоустойчивости или многозадачности в резюме окончательно устарели. Однако злоупотреблять популярными фразами, как «ноль панических атак за год», тоже не стоит. Как рассказали HR-специалисты, сегодня руководители обращают внимание не только на формулировки, но и на универсальность. Например, вместо избитых коммуникабельности и умения работать в команде, лучше уточнить, что человек экологичен в общении, эмпатичен и адаптивен. Сотрудников именно с такими личностными характеристиками чаще ищут на рынке труда. Немец установил мировой рекорд Гиннесса, съев за одну минуту более килограмма меда. Под завирусившимся видео пользователи сети подсчитали, что за 60 секунд сладкоежка употребил около 4000 килокалорий и более килограмма сахара. Это примерно в 20 раз превышает рекомендуемую суточную норму. Еще больше интересных новостей, актуальной информации и истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного вечера. Оставайся с нами.
0: Да, видимо, в Германии совсем уже скучно жить становится, что там мед употребляют за минуту килограмм. Я даже не знаю, на что нужно пойти здесь, в России, чтобы так же примерно удивить. Александр Ушаков за пультом. Это Love Radio. Авалон Рокстон, Вертиго. На старте часа. Погнали.

0: Ники и Ася с треком «Лети» в эфире Love Radio. Но если вы действительно сейчас куда-то летите на отдых, то летите и летите, отдыхайте за нас за всех. А если вот рядом с, значит, своими колонками, давайте расскажу вам, какие еще треки стоит ждать в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа новинка от Филат Фекера «Среди счастливых людей». Чуть ранее русская красавица Ханна.
2: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как мне чуть...
0: Ну а после рекламы ждем группу «Моя Мишель» на «Малиновой луне», тоже новинка.
3: На «Малиновой луне», на обратной стороне.
0: Мы... Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: В Москве начали учить выть на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
1: А Ирина Волк, она где-то там откуда-то, оттуда пошли, видимо, да?
0: А почему ты про нее вспомнил?
1: Ну, волки никак не фигурировали в данной новости.
0: Нет,
1: ты думаешь,
0: просто,
1: это просто про собак.
0: Ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
1: Ящерицу?
0: Ящерицу? Ну, не знаю, тут ты громко.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: шуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Любишь музыку? Ты слушаешь Love Radio.
1: А музыку-то надо любить, потому что она влияет на настроение. И вот мы как раз повлияем на это самое настроение, работая и среди счастливых людей от команды Филат Фикера сразу после рекламы. А точку в этом часе поставим треком уже от Софи Элис Бэкстер 2001 года «Murder on the Dance Floor».
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: московское, 19.00. Love News.
1: Россиянам напомнили о требованиях к загранпаспорту. В мире выпустили парфюм в честь Оззи Осборна. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Требования к сроку действия загранпаспорта в разных странах в этом году различаются, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Так, для поездки в Турцию документ должен действовать не менее 120 дней с момента въезда. Для Вьетнама, Египта, Китая, большинства стран Азии не менее полугода. Если срок действия удостоверения не подходит, авиакомпания может не пустить пассажира на рейс. В России сегодня празднуют День социального работника. Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, в столице в этой сфере трудятся почти 45 тысяч человек. Психологи, реабилитологи, юристы, социальные работники. Они поддерживают семьи, помогают старшему поколению сохранять активность, сопровождают горожан в трудоустройстве и заботятся о детях, оставшихся без родительской опеки. В честь праздника в ГУМе до 14 июня работает таксофон доброты. Любой желающий может услышать теплые пожелания от сотрудников соцзащиты, записать слова благодарности в ответ и сделать фото. А на Тверском бульваре открыт выставка «Люди, которые согревают город» с портретами и историями тех, кто каждый день помогает москвичам. В честь Оззи Осборна выпустили духи. Британский дом Check & Speak создал лимитированную версию своего знаменитого парфюма номер 88, которому музыкант оставался предан более 30 лет. Отмечается, что 20% всей выручки направят напрямую в фонд борьбы с болезнью Паркинсона. Контент с журналистом Леонидом Каневским набирает популярность в Корее. Сеульская художница призналась, что наткнулась на видео с основоположником отечественного тру-крайма на просторах сети и моментально влюбилась в его стиль и подачу. Далее блогер нарисовала несколько милых картинок с персонажем, а на следующее утро проснулась знаменитой. Видео и рисунки разлетелись по ТикТоку. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного вечера.
0: Тоже желаю всем прекрасного вечера. Ну и, собственно, этому поспособствует музыка, которую мы будем слушать совсем скоро. «Медуза», Ольга Серябкина, Зейн Малик и Тейлор Свифт. Но на старте часа Тедди Свимс, мистер Know It All. Александр Ушаков за пультом. Всем привет.

0: Тося Чайкина с треком «Стрелы» в эфире Love Radio, где далее мы говорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот, например, в его финале очаровательная Мари Краймбрери. Давай не ждать.
2: Давай не ждать.
0: Чуть ранее диджей Сикато и румынская певица Минелли «Yesterday». Ну а сразу после рекламы «By India» Хчо и Мод Шаде. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
1: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
0: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
1: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
0: Только ветка.
1: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему Насуточно.ру.
1: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Love Radio.
1: Ну и прямо сейчас я расскажу тебе, как закончится этот час. Правда, перед этим напомню, что Love Radio дарит шанс своим слушателям отправиться в грандиознейшее путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, в Италию, в Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности и правила акции ты найдешь где? Правильно, на сайте loveradio.ru, категория 18+, так что обязательно дерзай. Ну а мы продолжим наслаждаться музыкой. Сразу после рекламы Мари Краймбрери «Давай не ждать», а точку в этом часе поставит Сергей Лазарев «Самое сердце».
2: Реклама.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
5: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее.

0: це 20.00. І ближайшие 20 минут нас ждет мощный, бодрый, динамичный мешап Mix Love Power от нашего диджея Light. Это все твои любимые треки, те же самые, но в динамичной обработке от Саши. Меня же тоже зовут Саша Ушаков. Всем огромный привет и отличного вечера.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: от нашего диджея Лайта в эфире Love Radio только что. К сожалению, время летит очень быстро и все завершается. Но впереди нас ждут другие работы, не менее любимые. Давай узнаем, какие.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках отметится Юли Зиверт с треком «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, без этого кто везет.
0: Чуть ранее себе напомнит BTS «Swim». Ну а сразу после рекламы Коста Лакоста, Cherry Lady.
3: А ты пахнешь домфон. Cherry, cherry, cherry.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Говорят, что про кота Леопольда снимут полнометражный фильм. Пока не раскрывают, кто будет исполнять кота Леопольда.
1: Подожди,
0: потому что у нас уже...
1: человечек это будет? Я просто думаю, он будет антропоморфный кот, да? Вот кот-человек, вот так выглядит. Или просто человек, который...
0: И вот и непонятно.
1: Типа кот.
0: Ну а кто сможет? Вот вспоминаем образ кота Леопольда. Такой легкое пузико.
1: Я знаю, Валдис Пельш.
0: Забирайте кастинг.
1: Отлично, подходит, идеально же.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Кейса «When I'm Gone» в эфире Love Radio. Только что, где далее, мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После короткой рекламы меньше минуты в своих динамиках появятся DJ Alok и Khalid «Dive Into Me». Следом мы услышим дуэт Camila Cabello и Young Tooth «Havana». Ну а точку в этом часе поставит уже трио «Madonna», «Justin Timberlake» и «Timbaland 4 Minutes». Все это совсем скоро.
2: Реклама меньше минуты.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

вечера на студийных. И мы продолжаем наслаждаться любимой музыкой в эфире Love Radio. Совсем скоро в твоих динамиках Егор Крид, Артик Асти, Майя Мишель, ЛСП, Манбек и Тревор Дэниел. Но на старте сейчас и другой дуэт Леони и Калум Скотт с работой Стэй. Александр Ушаков меня зовут. Всем привет и отличного.

0: Вот какой Джеймса Парсона только что. Вернее, Парсона Джеймса, конечно же, в эфире Love Radio, где далее другие треки этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в своих динамиках Аваланд Рокстон и его трек Vertigo. Чуть ранее Дэвид Гетта, Энн Мари, Коэли Рэй, Baby Don't Hurt Me. Сразу после рекламы новинка от Ариана Гранде «Hey That I Made You Love Me». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Джей-Зи вернулся на сцену с диссами на Дрейка и Канье Уэста. Он выступал на фестивале, исполнил более 30 треков и сделал пару диссов на своих коллег.

0: родился в Бруклине, в Нью-Йорке, США. Зовут Шон Коннери.
1: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточный».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ольга Серябкина в эфире Love Radio. Напоминает, не нужно говорить плохо о своих бывших, потому что это неправильно. Вот. А мы будем следовать каким-то правильным тенденциям. Вот, например, прямо сейчас узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Как говорил Конфуций, если тебе плюют в спину, значит, ты впереди. Так что, если все-таки о вас говорят что-то плохое, вполне возможно, на самом деле, вы ушли так далеко, что люди просто уже не могут вас догнать, поэтому используют не самые приятные способы. А самый приятный способ — это, конечно же, творческая реализация. Вот как Ольга Серябкина сделала, взяла и написала песню. Тоже что-нибудь напишите, стихи какие-нибудь или рассказы маленькие. А мы совсем скоро услышим Кельвина Харриса и Джей-Зи «Satisfy». Далее будет «Faithless» и «Died on One Step Too Far». Ну, а точку в этом часть поставим с помощью трека «Alibi» от Севдализы, Пабло Витара и Зелтом. Совсем скоро.

Точное московское, 10 вечера. И еще один час ваш покорный слуга Александр Ушаков проведу вместе с вами. Здесь

0: Кевин на тату. В эфире Love Radio только что, где дали другие работы этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках исполнитель Анотор и трек Talk to You. Чуть ранее диджей Эбен Халлоу. А сразу после рекламы Teddy Swims, Mr. Know It All. Радио, саундтрек твоей любви.

0: летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
2: А если внимательно слушать Love Radio, можно посетить сразу 3 страны.
1: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
2: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
1: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
2: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru. Категория 18+.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: конечно, всякая хороша, на то она и любовь, самое высокое чувство, но, тем не менее, бывают и такие любови, которые нам не подходят. Леонид Руденко и Аритмия только что напомнили об этом в эфире Love Radio, а я расскажу далее, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через пару секунд в твоих динамиках появится Алок и Биби Рекс Deep in Your Love. Далее будет Ian Carey Keep on Rising 2008 год, DJ Smash Работа и Ветер, ну и точку поставит Another Talk to You. Я же Александр Ушаков тоже ставлю на этом точку, но прощаюсь с тобой только до завтра. В 5 вечера снова вернусь, и мы продолжим общение. А пока, всем пока.

не силен в арифметике, и мой пример

0: Хиты в лето. Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Аудитория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Лав-радио.
1: Если душу на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми,

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.